0: присаживайтесь к нам за стол. Леха, давай к нам по стол.
1: Наливаю.
0: Мы тут думаем, сочиняя с подготовкой.